0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.